0: могу тебя забыть, Дарья, Дарья. Ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато често санем твоје усне, а то на мене има лековиту моћ. И кад ми фалиш ових дана, не знам где је права страна, и не знам да ли је дан и да ли је ноћ.
0: Мне приснились твои губы опять, и я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство эту песню запел.